Ецгари тпила, Арцах ши цила, Убрал удары го ездила сва, Ик тетри го гаме мидза дца, дца. Замтари арсебит, авсебда тпилис, Севдиан гибис. Ихо дре, ихо гаме, ихо мидза да ихо гза,

0: Musica Romelic Gulsesmis Radio Ĉuenebuli.
1: Алло, Ларису Ивановну хочу.

0: Твой машина стоит в соседнем дворе.
1: Я так думаю.
2: Слушай, я вам одну вещь скажу, но вы не обижайтесь. Такие люди, как в этом гостинице, я нигде не видел.

0: Усминет, чуене бурс.
1: Ме патара картвели ва, Кавказис втеби швили, да ганцхробит сва галкопрас, мишония агс екудили, карт кахети имерети, гурия да самегрели, вела чеми самшобуа,